0: утом самбору. От дома наше знаше заболіше.
1: Бастримаше.
0: А бастримаше утом самбору. Ай, не буде тако, ай, цап.